0: 10 полетних романцуверств.
1: Я пойму.
0: Антена пойма 10 хитов у версти.
2: Я тут, я пойму.
3: Какой лапо.